0: Ашгачтэсяг киллимангорнэрми аллакаатериигак мааннаккут аллакаатеккилерпарпут.
1: Hello Nook, мааннаккут нэлэр FM-ип аллакаатилерпаа нипилэрсуккат калаатисуут. Киллимангорнераасит уннуиннакаар уанга атерпунга Henrik Højer Møller. Асартинаартиу. Yeah, hello Nook. Тэккалаасава пиани уллумик пиарни сулингиффекалаартуссаамат таамаам аллаанерулаартумик аалагаатитсугут налигиннарми оqaатит нуаннерасакка ингерлаттаралуорпарпут кисан уллумиккут аюралуортумик таакку писиннаангиларпут уллумиккут калаалсууник апписимаарнерпут нипилерсуккат амерланерат апписимаарнеруссаварпут оqaluppallaarnata соорунам ун мининнеқассангилар
2: мана

Ау, эунгилагут серинеқ таккуссамаарнэрсоқ такулаасава ақагу сериннилаартассаақ сиэллилаарлунилу таавалу аама сапаати уппат сериннэрсуарниарпугут кисами атаасингорпа аама марлунгорпат ниттаанеарпаат аа ааса тссами нуаннэртақаақ апигаангат аамалу сениатигут уку эққарсаатигилуит оқорсарнерусссаагатта таақортаа эқианакуит yes no тусаалаариартсууннутаақ Дани Расмусен саққуммерситтеққаммаппоқ таан аппериартигу таан атарпоқ бариук инуунерит тагэнна

тусарнаақарнерпарпут маалия аамалу юнас атоққарнерпаат иллуккут ремикс туллингуутут аама тусарнаалерпарпут исааварақ питерсин укиумарлут қаангиуппут эриннани марлунни саққуммерситтисима воқ тус аатау иппас тусаракку тупиннаалаақ тусаангитаа тассамалугиниангитсорсамагига Tämä on metsäkutsuunen maanamme pisavaput. Tosin arjattu isävaa etuudet päin. Ja sen rannara. Tekennä.

tusannaqernerpapput yantseeraq atoqqammerpa nunarsuup nipa oktober arfengani kalaalli troi korsiat uani pikkorissaaneq tassulifferarfinni pikkorissaasorassoq uani uumammik unittorisimanermik aalartittinermik pikkorissartittineq sulifferarfinnut taamatu allaqqavoq tassani peqataarusukkaani периарфиссатсиалаа массаккут калаалтроикоорсиат аттавигинеқарсиннаасаппут массаккут уани налунаарфиссаркингуллеқ 25 септембер таамаамат пеқатаанияусси маасулеқатигиуллуси арлалиуллуси тасса пеқатаасиннааллуарпуси илуақутаасуссаамат туллингутусарнаариартигу саққуммерситтеққаммертут уагит ниппассақ аққалук илингивакке нассиуссивақ уаннут аан аллақатигеваам аллаффигевара эринангуама атаатим нассиуссилаарниарат таа уллумиккут апписсагалуарпара аауна аққалук нассиппаанга эринақ нунангуарпут юуна тааллиарива эринниаралугулу тасси юуна аасатсин Uan nipinasukatigisin mä vaan, että se myyssakatigilu, kun ollaan ämpiäni, kaatetti ja popput, nyt on sakkumattussa asuk. Tässä aina, tuossa on naajattigu, nipinasukatigit uegit, että tuodaan päät, nyt on nuopput, tekennä.

тусинаақиммарпарпут нануук атоққаммерпаат туккаллармаапутит нануук иккут аама акисуанер фестивали маама аппиттуссаапут таак аам қиланернарторуссууппут арфинингорникпут аппиттуссаапут таак нануук иккут тулли аам тус оқарсинаавуут нутааву тус нутаапут иллиниккут иллинеқ Tak tu sanawat siu, atu dapat kingumut tengah.

0: тусуннаақарнерпарпут иллинеқ тасни питерсоқатигит иллинеқ атоққарнерпаат кингумут ила кингумунаам утеққилаарлуни аақитас аақиллугит иппас хоингитсоам аақипаллаллугит игаффиллуним аам тоқерсакатаннақарита тауллумик суннаги атторнагит ақау аақиккумаарпакка пиффисутертиллугу
1: кисаамни пига улуманин орпо дулсиан филмэ улуман пиффиссаа утертиппа эрхуэрусуннани
0: на ила кингумуллууним утерсиннаасагалуат арла аақиккутута аақиллугу торхак канума иллиниккут иллинеқ тулли аппиттуссат Йоханнес Йонатансен атулерпарсай пиллуорнер таганна

тусарнаақарнерпарпут Юанес Юнатенсен атоққаммерпааппиллуарнеқ иам укиулиивиммат таарсилиивиммат иммақалиааси имма алиортуликкерсаартилиссақаагут тусарнаартиу малик атулерпаа алиортугаасутит налуиулуунит сал алиортугаасутит налуиук тэгэнна

тусарнаақкуммарпарпут малик атоққарнерпаа алиортугаасутит налуиюк ну матиасин тусарнаариартигу тис атайн амаликкут саккортулаартуг саккортулаариармата кунуути аамсоонам саккортулаарт атуссаваа кнуу матиасин атулерпат пиффиссарпут таканна

0: Нанок FM Билерисаарутин.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунерутсивитсуруп. Суниусарит. I know саккортууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууни тунгиусарит. Уллор уннуарлу. Аппиаариарлу. Membify. Membify app download so. Иммерсоруп. Мит идиаторлу. Акидигит. Имминут ассидигит. Суниусарит. Иллит идаасортаанерит наммина аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллуунит уллор уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилуунит такус
2: силе финнуффиссаккиса
3: иккеротиссаканнингаагу
2: сунамаана кана лима иссуа
3: атана лима киоски танама оннуанаарилуа тассиуссисаппа
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitanikova. Tono Kron Hanget, Lu, Pisigani, Houston, Ta, Ekeron Natapo.
3: Ailo, Rasusi,
2: Mayuku Cup Noodles.
1: Lima Kioski, I see, Casu Tolio, Casu Tolio. Akisuanarit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort manna, at Kisuanet Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu, Magua Abismardu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenut ekerangit tumik tuzannat tzwasak afilin onna oktubar binayuani. Susset amelu hinnarik kammanidu nelunakotak fjorten onna lumiit ahlaktik kumahput. Isisutisset Atlantic Music gimi nunenu gimidu bisi anraksin naput. Akisuanat festivalimi tekussagut kadaltit nunani tuzannaratokannap basattumi.
0: Nanok FM.

0: Сэт инчэнчимик патаячимпитсаасумик акимуллалеккуттумик писагаагартитсиба сулиффигарфит микисут нанор медиап инчэнчимик нэқаруорфигибай аттавегаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимкисалу аллаппими сулисунут таману аттавилерсиннерит акиитита таамааллаат саксуннорниалфамсимита аллартиппут паасақаммарусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа киилими паасисақарнеруит
1: Nanoq FM.